Шатаны нос бил свое зимно зверцяло, и шквапывых подвокой в сердце.